0: Радио Альём обосписат ё пиар. Радио Альём обосписат ё пиар.
1: Кэмэн, дэль сэкс пэльтри.
2: Ра, то бат ты болё. Джаппа берег лайо.